Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 8 мая ожидается облачная погода. На протяжении суток будет идти кратковременные небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, сменится утром на северный и северо-восточный. От 5 до 10 метров в секунду, во второй половине дня порывами до 15. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 13-15, а днем от 10 до 12 градусов тепла. В субботу дожди сохранятся, но всего плюс 5-7. В воскресенье также не обойдется без дождей, днем 9-11. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая, ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня, весь Дагестан. 16 июля, концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
5: За удачу!

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные

котлы, а также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 8 мая 1967 года состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата». В память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны был сооружен мемориал «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду у стен Кремля в Москве. В декабре 1966 года в честь 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, мест кровопролитных боев, и торжественно захоронен в Александровском саду. Затем на месте захоронения был сооружен памятник, состоящий из ряда архитектурных элементов по проекту архитекторов Бурдина, Климова, Рабаева и скульптора Томского. Надгробная плита могилы памятника выполнена из блоков красного кварцита, увенчана бронзовой композицией. На боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь. С 12 декабря 1997 года в соответствии с указом президента России у Вечного огня на могиле неизвестного солдата был установлен постоянный пост номер 1 почетного караула. Караул осуществляется бойцами президентского полка. В ноябре 2009 года памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. В соответствии с документом, весь архитектурный ансамбль был включен в список особо ценных объектов культурного наследия страны.
2: 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа и 43 минуты по центральноевропейскому времени был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Но исторический берлинский акт о капитуляции не был первым. Когда советские войска окружили Берлин, перед военным руководством Третьего рейха встал вопрос о сохранении остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной армии. Немцы послали представителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции. В ночь на 7 мая во французском городе Реймсе был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил. После безоговорочной капитуляции Германии правительство Вермахта было распущено, а немецкие войска на советско-германском фронте начали складывать оружие. Всего в период с 9 по 17 мая Красная армия взяла в плен на основе акта о капитуляции около 1,5 миллиона солдат и офицеров противника и 101 генерала. Так и закончилась Великая Отечественная война советского народа.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

интернете radioinfinity.rf. Jack.

0: У всех знаков увеличится интерес к тайнам человеческой психологии. В попытках узнать, что скрывает тот или иной человек, самое главное – не переусердствовать и не спровоцировать гнев со стороны объекта своих экспериментов.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется юлить и выкручиваться. Не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
0: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
2: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
0: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
2: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
0: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
2: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
0: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
2: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
0: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть. Или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
2: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
0: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему весу.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 8 мая ожидается облачная погода. На протяжении суток будет идти кратковременные небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, сменится утром на северный и северо-восточный. От 5 до 10 метров в секунду, во второй половине дня порывами до 15. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 13-15, а днем от 10 до 12 градусов тепла. В субботу дожди сохранятся, но всего плюс 5-7. В воскресенье также не обойдется без дождей, днем 9-11. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: компаниях.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию

0: продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русье». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За твою победу.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34.
5: В отдел технического контроля завода «Драгобуш» Котломаш требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться в поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты, плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков в парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую, на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссвордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссвордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 88%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссворды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. Надо признать, что разные государства, принимавшие участие во Второй мировой войне, могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования. Поэтому всем участникам, входящим в систему Организации Объединенных Наций, организациям и частным лицам было предложено ежегодно отмечать один из этих дней как День памяти всем жертвам Второй мировой войны. Многие страны Европы, кого коснулись ужасы и боль беспощадной войны, отмечают этот важный праздник 8 мая. Именно в этот день, в 1945 году, состоялась капитуляция фашистской Германии, что означало конец Второй мировой войны. В этот день в Европе проходят памятные мероприятия, торжественные собрания, чествование ветеранов, смотры исторической военной техники, реконструкция битв и возложение цветов и венков к вечному огню и могиле неизвестного солдата. Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 8 мая ожидается облачная погода. На протяжении суток будет идти кратковременные небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, сменится утром на северный и северо-восточный. От 5 до 10 метров в секунду, во второй половине дня порывами до 15. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 13-15, а днем от 10 до 12 градусов тепла. В субботу дожди сохранятся, но всего плюс 5-7. В воскресенье также не обойдется без дождей, днем 9-11. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Рекламная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая, ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня, весь Дагестан. 16 июля, концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: знала, просто в городе ли ты сейчас. У тебя же теперь концерты.
1: Простота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
5: Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плитка.

0: плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Инфинити».

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
8: Прошу, мадам, присаживайтесь.
9: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
8: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
10: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
8: А вот и я, ну как?
9: Вау, чисто.
11: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: всех знаков увеличится интерес к тайнам человеческой психологии. В попытках узнать, что скрывает тот или иной человек, самое главное – не переусердствовать и не спровоцировать гнев со стороны объекта своих экспериментов.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется юлить и выкручиваться. Не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
0: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
2: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
0: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
2: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
0: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
2: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
0: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
2: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
0: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
2: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
0: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему весу.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужский округ передана частица вечного огня, доставленная с могилы неизвестного солдата в Москве. Торжественная церемония передачи частиц вечного огня состоялась в сквере памяти героев города Смоленска. И мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Огонь памяти», организованной региональным отделением Народного фронта. Заместитель главы округа Алла Северухина доставила символ неугасимой памяти о подвиге защитника Отечества в Дорогобуж. Накануне Дня Победы лампы с частицами вечного огня зажгутся на мемориальных комплексах и воинских захоронениях на территории Дорогобужского округа. Уважаемые дорогобужане и гости Дорогобужского округа, обращаем ваше внимание, что 9 мая торжественный митинг под названием «Память поколений» и праздничный концерт «Нам не забыть победный май» пройдут возле памятника танк Т-34 в Дорогобуже. Изменение традиционного места проведения связано с ремонтными работами на валу Победы. Наша афиша. Сообщаем программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку гаубица ПАО «Дорогобуж». В 10:20 митинг с возложением цветов к братской могиле номер 2, город Дорогобуж, северная окраина города. В 11 утра митинг с возложением цветов «Память поколений», центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. В 12:30 состоится праздничный концерт «Нам не забыть победный май», центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. Также будет работать полевая кухня. Дорогобуж, улица Парижской, коммунный дом 15. А с 10 до 16 часов в Дорогобужском музее пройдет День открытых дверей, улица Чистякова, дом 10. Отправление автобусов из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 9:20. Обратно из Дорогобужа, улица Чистякова, 1А, Росатомэнергосбыт в 15 и в 15:20. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля без возрастных ограничений. Дорогобужане принимают активное участие во всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая проходит ежегодно весной в преддверии Дня Победы. Акция объединяет людей разных поколений и напоминает о важности сохранения памяти о тех, кто сражался за свободу и независимость Родины. Девиз акции «Я помню, я горжусь». Школьники образовательных учреждений, работники культуры раздавали жителям символ Победы «Георгиевские ленточки» как напоминание о героическом прошлом нашей страны. Акция является знаком благодарности всем, кто отстоял свободу нашей страны, и выражением народной памяти о бессмертном подвиге защитников Отечества. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский совместно с сотрудниками отделения по работе с личным составом МОМВД России Дорогобужский, а также с волонтерами движения первых Верхней Непровской школы номер 3 провели акцию «Георгиевская ленточка». Останавливая водителей, автоинспекторы не только проверяли документы, но и вместе с юными помощниками поздравляли участников дорожного движения с наступающим праздником, Днем Победы, и дарили символ памяти «Георгиевские ленточки». Сотрудники госавтоинспекции также напоминали водителям и пешеходам о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения не только в праздничные дни. Инспекторы выразили надежду, что участники акции прислушаются к их пожеланиям и проявят особую бдительность за рулем. Данная акция направлена на сохранение исторической памяти о подвиге народа, воспитание патриотизма у молодого поколения и повышение безопасности на дорогах. В рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения вместе с учениками Дорогобужской школы номер 1 глава Дорогобужского округа Константин Саренков посетили Болдинский монастырь, где ребята приняли участие в богослужении, а также в ходе экскурсии по территории монастыря познакомились с его богатой историей и святынями. Свято-Троицкий Болдин монастырь – одно из древнейших духовных мест Смоленщины и важная часть исторического наследия Дорогобужской земли, которая по праву считается одним из центров православия Смоленского региона. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем пасмурно, прохладно и дождливо. Днем температура воздуха будет не выше плюс 12 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Вечером порывами до 15. Будьте внимательны и осторожны. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Уважаемые радиослушатели, редакция Радио Инфинити поздравляет вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой и хорошего, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск новостей выйдет во вторник, 12 мая.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
2: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. Радио Инфинити. За удачу!

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищи Фото Арт Принт Дорогобуж ВКонтакте. Фото Арт Принт. От идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я.

0: Так?
1: Вау, чисто! Чистая линия, мойте
2: свое авто легко. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Краснодара в ответном матче финала пути РПЛ на своем поле по пенальти переиграли московское «Динамо» 6-5 и впервые за 3 года вышли в суперфинал Кубка России. После нулевой ничьей в основное время, так, к слову, завершилась и первая встреча в Москве, решающими стали сейвы вратаря «Быков» Станислава Акацева, отразившего удары Константина Тюкамина и Хуана Касареса, в то время как у Краснодара с точки не попал в створ лишь Дугласа Аугуста. Краснодарский клуб стал вторым финалистом турнира и в решающем матче встретится с московским «Спартаком», который накануне в дерби обыграл ЦСКА 1-0 в финале пути регионов. Решающий матч состоится 24 мая в Лужниках. Гандболисты ЦСКА закрепили успех первой встречи полуфинала Суперлиги, выиграв в ответном матче на своей площадке у пермских «Медведей» 34-30 и в 6-й раз подряд вышли в финал чемпионата страны. В прошлом году армейцы не смогли защитить трофей, проиграв в решающей встрече «Зениту» из Петербурга. 24-я ракетка мира Анна Калинская во втором круге турнира ВТА-1000 в Риме совершила невероятный камбэк, одолев чешскую теннисистку Катерину Синякову в 3 сетах. Россиянка по ходу встречи отыграла 9 матчболов, а матч продлился 3,5 часа. Синякова имела возможность завершить встречу уже во 2-м сете при счете 5-3 и 5-4, она не реализовала 5 матчболов, после чего уступила на тайбрейке. В решающей партии при счете 5-4 чешская спортсменка снова подавала на матч, создав себе еще 4 шанса на победу, но Калинская выиграла 3 заключительных гейма. В молодежной хоккейной лиге в Екатеринбурге хоккеисты «Авто» в овертайме обыграли московский «Спартак» в 6-м матче полуфинала Кубка Харламова 4-3, сравняв счет в серии 3-3 и переведя ее в решающую 7-ю игру. Матч должен был пройти на день раньше, но «Спартак» не смог вылететь из Москвы во вторник, и лига перенесла встречу на четверг. Решающая 7-я игра состоится 10 мая в Москве. Победитель этой пары встретится в финале Кубка Харламова с ярославским «Локо», который уже ждет своего соперника после победы в полуфинале над нижегородской «Чайкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Я тебя совсем не понимаю. Словно желтый снег не поднимаю.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: говорим об экономике в программе «Кошелек».
1: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России, об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулить собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. Надо признать, что разные государства, принимавшие участие во Второй мировой войне, могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования. Поэтому всем участникам, входящим в систему Организации Объединенных Наций, организациям и частным лицам было предложено ежегодно отмечать один из этих дней как День памяти всем жертвам Второй мировой войны. Многие страны Европы, кого коснулись ужасы и боль беспощадной войны, отмечают этот важный праздник 8 мая. Именно в этот день в 1945 году состоялась капитуляция фашистской Германии, что означало конец Второй мировой войны. В этот день в Европе проходят памятные мероприятия, торжественные собрания, чествование ветеранов, смотры исторической военной техники, реконструкция битв и возложение цветов и венков к вечному огню и могиле неизвестного солдата.
1: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил плановый выезд, в ходе которого проинспектировал ряд важных социальных объектов. Строительство многоквартирного дома на улице Октябрьской – это важный шаг к улучшению жилищных условий жителей Сафоновского округа. Глава регулярно посещает строительную площадку, чтобы лично следить за процессом. В ходе последнего визита он оценил темпы выполнения работ и обсудил с подрядчиками текущие вопросы строительства. Повторно указал на слабый темп производства работ и рекомендовал обратить внимание на сжатые сроки и необходимость увеличения как количества рабочих, так и техники на строительной площадке. Также глава проконтролировал ход выполнения капитального ремонта детской художественной школы, где планируется открыть школу креативных индустрий. Администрация округа держит на контроле реализацию социально значимых проектов. Помимо этого, глава совершил рабочую поездку на улицу Краснофлотская, где в ближайшее время планируется ремонт дорожного покрытия. В ходе визита Антон Николаевич осмотрел участок дороги, требующий ремонта, оценил текущее состояние дорожного полотна, провел встречу с местными жителями для обсуждения деталей предстоящего ремонта. Были затронуты ключевые вопросы: сроки начала и завершения ремонтных работ, предполагаемый объем работ, возможные неудобства для жителей и способы их минимизации, а также пожелания граждан по улучшению инфраструктуры улицы. Антон Кухарев заверил, что все предложения жителей будут учтены при ремонте дороги. Наша афиша. Уважаемые жители и гости Сафоновского муниципального округа, приглашаем вас 9 мая принять участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 11 утра откроется торжественный митинг «Вспомним всех поименно» в сквере памяти у Вечного огня. В 12:00 в Центральном дворце культуры состоится праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда». В 15:00 торжественная церемония установки флагштока в память о погибших в зоне СВО в сквере воинской славы, бывший парк «Афганец». Давайте вместе почтим память героев и отдадим дань уважения их подвигу. Жители Сафоновского округа продолжают выбирать объекты благоустройства. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Жители сами решают, какие парки, скверы и общественные пространства будут обновлены в первую очередь. Сафоновцы могут отдать свой голос за один из четырех проектов. Смоленская область, город Сафоново, улица Ленина, зона отдыха возле бассейна «Нептун», микрорайон номер 1, игровая площадка возле спортивного зала «Строитель», а также стадион по улице Ленинградская, земельный участок номер 29Б. Голосование проходит на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Принять участие могут жители старше 14 лет. Чтобы процедура выбора была комфортной и понятной, в регионе сформирован волонтерский корпус. Активисты рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать голос за понравившийся объект. Все волонтеры прошли специальное обучение. В Сафоновском округе активисты работают с 14 до 18:00 в рабочие дни по следующим адресам: площадь возле Центрального дворца культуры, улица Ленина, дом 4А, МФЦ, 1 микрорайон, дом 20, ДК «Шахтер», улица Куйбышева, дом 2, территория парка Южной, улица Мира, дом 14, дворовая территория возле средней школы номер 7, 2 микрорайон, дом 23 и парк «Школьный», сквер «Центральный» и парк имени Ленина, площадь «Шахтерская» рядом с магазином «Магнит» и территория спортивного комплекса «Сафонова спорт-арена», 1 микрорайон, дом 14. 6 мая сафоновцы встретили поезд Победы «Дорога памяти». Сафоново стал частью масштабной патриотической акции, приуроченной к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Празднично оформленный железнодорожный состав во главе с историческим паровозом совершил остановку в Сафонове, следуя по маршруту Смоленск-Вязьма. Пассажирами поезда стали труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, ветераны, железнодорожники, школьники и студенты. В этом году в состав поезда включили две платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Прекрасным дополнением к встрече поезда Победы стал торжественный концерт, подготовленный творческими коллективами города. В программе прозвучали песни военных лет, знакомые каждому с детства, современные патриотические композиции, инструментальные произведения. Под знакомые мелодии пели и стар, и млад. Мероприятие стало важным событием, укрепившим связь времен и напомнившим о ценности исторической памяти. Вчера сотрудники администрации Сафоновского округа высадили в парке Южный 32 молодые сосны. Совсем скоро они станут частью зеленой зоны парка и будут радовать жителей еще много лет. Обновление зеленых насаждений на общественных территориях – одно из важных направлений работы администрации, которая стремится сделать город Сафоново экологически благоприятным городом для жизни. Также в Сафоново активно продолжаются работы по уборке городских территорий. Для повышения эффективности уборки улиц задействована прицепная подметально-уборочная машина под названием «Чистодор». Также ежедневно проводятся работы силами рабочих МБУ УКХ. Уборка тротуаров, обочин, газонов, уборка парков, скверов, детских площадок, сбор и вывоз мусора. Администрация города призывает жителей бережно относиться к результатам их работы и помнить, что чистота города начинается с каждого из нас. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем пасмурно, прохладно и дождливо. Днем температура воздуха будет не выше плюс 12 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Вечером порывами до 15. Будьте внимательны и осторожны. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Уважаемые радиослушатели, редакция Радио Инфинити поздравляет вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой и хорошего, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск новостей выйдет во вторник, 12 мая.

0: Человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 8 мая 1967 года состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного

0: Солдата. В память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны был сооружен мемориал «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду у стен Кремля в Москве. В декабре 1966 года в честь 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, мест кровопролитных боев, и торжественно захоронен в Александровском саду. Затем на месте захоронения был сооружен памятник, состоящий из ряда архитектурных элементов по проекту архитекторов Бурдина, Климова, Рабаева и скульптора Томского. Надгробная плита могилы памятника выполнена из блоков красного кварцита, увенчана бронзовой композицией. На боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь. С 12 декабря 1997 года в соответствии с указом президента России у Вечного огня на могиле неизвестного солдата был установлен постоянный пост номер один почетного караула. Караул осуществляется бойцами президентского полка. В ноябре 2009 года памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. В соответствии с документом, весь архитектурный ансамбль был включен в список особо ценных объектов культурного наследия страны.
1: 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа и 43 минуты по центральноевропейскому времени был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Но исторический берлинский акт о капитуляции не был первым. Когда советские войска окружили Берлин, перед военным руководством Третьего рейха встал вопрос о сохранении остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной армии. Немцы послали представителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции. В ночь на 7 мая во французском городе Реймсе был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил. После безоговорочной капитуляции Германии правительство Вермахта было распущено, а немецкие войска на советско-германском фронте начали складывать оружие. Всего в период с 9 по 17 мая Красная армия взяла в плен на основе акта о капитуляции около 1,5 миллиона солдат и офицеров противника и 101 генерала. Так и закончилась Великая Отечественная война советского народа.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: friend. Идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: у всех знаков увеличится интерес к тайнам человеческой психологии. В попытках узнать, что скрывает тот или иной человек, самое главное – не переусердствовать и не спровоцировать гнев со стороны объекта своих экспериментов.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется юлить и выкручиваться. Не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
0: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
2: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
0: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
2: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
0: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
2: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
0: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
2: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
0: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
2: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
0: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему весу.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты мадридского Реала в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги на выезде переиграли тель-авивский ХПЛ 87-81 и вторыми вышли в финал четырех. Первым в решающую стадию шагнул победитель регулярки греческий Олимпиакос, который в сухую 3-0 обыграл вице-чемпиона лиги прошлого сезона Монако в параллельной четвертьфинальной серии. Напомним, что в прошлом году мадридцы не смогли пробиться в финал четырех, тогда в четвертьфинале их остановил все тот же Олимпиакос. Футболисты Астона Виллы разгромили на своем поле Ноттингем Форест в ответном полуфинальном матче Лиги Европы 4-0 и вышли в финал турнира после гостевого поражения в первой игре 0-1. Для главного тренера Львов Уная Эмери это будет шестой финал Лиги Европы в карьере. Ранее он выигрывал этот турнир 4 раза с Севильей и Вильярреалом. За титул подопечные Эмери поспорят с Фрайбургом, который дома переиграл португальскую Брагу 3-1, взяв реванш за выездную поражение в первой встрече 1-2. Гости играли практически весь матч в меньшинстве после удаления полузащитника Марио. Для германского клуба этот финал станет первым в истории в Еврокубках. Решающий поединок между Фрайбургом и Астон Виллой состоится 20 мая в Стамбуле. В то же время Кристал Пэлас в ответном полуфинальном матче Лиги конференций на домашней арене переиграл донецкий Шахтер 2-1 и одержал победу по сумме двух встреч 5-2, впервые в истории получив путевку в финал Еврокубка. В параллельной встрече испанский Райо Вальекано снова минимально обыграл Страсбург 1-0, только в этот раз в гостях, и также вышел в финал Лиги конференций, где встретится с Кристал Пэлас. Решающий матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Уругвайский полузащитник Реала Федерико Вальверде получил черепно-мозговую травму после драки с французским хавбеком Орельеном Тчуамини, которая произошла прямо в раздевалке клуба на тренировочной базе. По данным СМИ, конфликт, начавшийся еще накануне из-за грубого фола, на следующий день перерос в потасовку. Тчуамини нанес удар, от которого капитан сливочных упал, ударился головой о стол и потерял сознание. Вальверде экстренно доставили в больницу, наложили швы и из-за жалоб на потерю памяти перевезли в медицинский центр для дополнительного обследования. На восстановление футболисту потребуется до 2 недель покоя, и из-за этого он пропустит выездной матч с Барселоной в чемпионате Испании в воскресенье. Это были спортивные события, достойные

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес – поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-1364. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
10: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
11: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает

быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

Радиостанция «Инфинити».

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

0: 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. Надо признать, что разные государства, принимавшие участие во Второй мировой войне, могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования. Поэтому всем участникам, входящим в систему Организации Объединенных Наций, организациям и частным лицам было предложено ежегодно отмечать один из этих дней как День памяти всем жертвам Второй мировой войны. Многие страны Европы, кого коснулись ужасы и боль беспощадной войны, отмечают этот важный праздник 8 мая. Именно в этот день в 1945 году состоялась капитуляция фашистской Германии, что означало конец Второй мировой войны. В этот день в Европе проходят памятные мероприятия, торжественные собрания, чествование ветеранов, смотры исторической военной техники, реконструкция битв и возложение цветов и венков к вечному огню и могиле неизвестного солдата.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Челябинской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужский округ передана частица вечного огня, доставленная с могилы неизвестного солдата в Москве. Торжественная церемония передачи частиц вечного огня состоялась в сквере памяти героев города Смоленска. И мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Огонь памяти», организованной региональным отделением Народного фронта. Заместитель главы округа Алла Северухина доставила символ неугасимой памяти о подвиге защитников Отечества в Дорогобуж. Накануне Дня Победы лампы с частицами вечного огня зажгутся на мемориальных комплексах и воинских захоронениях на территории Дорогобужского округа. Уважаемые дорогобужане и гости Дорогобужского округа, обращаем ваше внимание, что 9 мая торжественный митинг под названием «Память поколений» и праздничный концерт «Нам не забыть победный май» пройдут возле памятника «Танк Т-34» в Дорогобуже. Изменение традиционного места проведения связано с ремонтными работами на валу Победы. Наша афиша. Сообщаем программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку гаубица ПАО «Дорогобуж». В 10:20 митинг с возложением цветов к братской могиле номер 2, город Дорогобуж, северная окраина города. В 11 утра митинг с возложением цветов память поколений, центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. В 12:30 состоится праздничный концерт «Нам не забыть победный май», центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. Также будет работать полевая кухня. Дорогобуж, улица Парижской, коммунный дом 15. А с 10 до 16 часов в Дорогобужском музее пройдет День открытых дверей. Улица Чистякова, дом 10. Отправление автобусов из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 9:20. Обратно из Дорогобужа, улица Чистякова, 1А, Росатом Энергосбыт в 15 и в 15:20. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля без возрастных ограничений. Дорогобужане принимают активное участие во всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая проходит ежегодно весной в преддверии Дня Победы. Акция объединяет людей разных поколений и напоминает о важности сохранения памяти о тех, кто сражался за свободу и независимость Родины. Девиз акции «Я помню, я горжусь». Школьники образовательных учреждений, работники культуры раздавали жителям символ Победы «Георгиевские ленточки» как напоминание о героическом прошлом нашей страны. Акция является знаком благодарности всем, кто отстоял свободу нашей страны и выражением народной памяти о бессмертном подвиге защитников Отечества. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский совместно с сотрудниками отделения по работе с личным составом МОМВД России Дорогобужский, а также с волонтерами движения первых Верхненепровской школы номер 3 провели акцию «Георгиевская ленточка». Останавливая водителей, автоинспекторы не только проверяли документы, но и вместе с юными помощниками поздравляли участников дорожного движения с наступающим праздником, Днем Победы, и дарили символ памяти «Георгиевские ленточки». Сотрудники госавтоинспекции также напоминали водителям и пешеходам о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения не только в праздничные дни. Инспекторы выразили надежду, что участники акции прислушаются к их пожеланиям и проявят особую бдительность за рулем. Данная акция направлена на сохранение исторической памяти о подвиге народа, воспитание патриотизма у молодого поколения и повышение безопасности на дорогах. В рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения вместе с учениками Дорогобужской школы номер 1 глава Дорогобужского округа Константин Саренков посетили Болдинский монастырь, где ребята приняли участие в богослужении, а также в ходе экскурсии по территории монастыря познакомились с его богатой историей и святынями. Свято-Троицкий Болдин монастырь – одно из древнейших духовных мест Смоленщины и важная часть исторического наследия Дорогобужской земли, которая по праву считается одним из центров православия Смоленского региона. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем пасмурно, прохладно и дождливо. Днем температура воздуха будет не выше плюс 12 градусов, ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, вечером порывами до 15. Будьте внимательны и осторожны, атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Уважаемые радиослушатели, редакция Радио Инфинити поздравляет вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой и хорошего, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск новостей выйдет во вторник, 12 мая.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

твоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение.

0: цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил плановый выезд, в ходе которого проинспектировал ряд важных социальных объектов. Строительство многоквартирного дома на улице Октябрьской – это важный шаг к улучшению жилищных условий жителей Сафоновского округа. Глава регулярно посещает строительную площадку, чтобы лично следить за процессом. В ходе последнего визита он оценил темпы выполнения работ и обсудил с подрядчиками текущие вопросы строительства. Повторно указал на слабый темп производства работ и рекомендовал обратить внимание на сжатые сроки и необходимость увеличения как количества рабочих, так и техники на строительной площадке. Также глава проконтролировал ход выполнения капитального ремонта детской художественной школы, где планируется открыть школу креативных индустрий. Администрация округа держит на контроле реализацию социально значимых проектов. Помимо этого, глава совершил рабочую поездку на улицу Краснофлотская, где в ближайшее время планируется ремонт дорожного покрытия. В ходе визита Антон Николаевич осмотрел участок дороги, требующий ремонта, оценил текущее состояние дорожного полотна, провел встречу с местными жителями для обсуждения деталей предстоящего ремонта. Были затронуты ключевые вопросы: сроки начала и завершения ремонтных работ, предполагаемый объем работ, возможные неудобства для жителей и способы их минимизации, а также пожелания граждан по улучшению инфраструктуры улицы. Антон Кухарев заверил, что все предложения жителей будут учтены при ремонте дороги. Наша афиша. Уважаемые жители и гости Сафоновского муниципального округа, приглашаем вас 9 мая принять участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 11 утра откроется торжественный митинг «Вспомним всех поименно» в сквере памяти у Вечного огня. В 12:00 в Центральном дворце культуры состоится праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда». В 15:00 торжественная церемония установки флагштока в память о погибших в зоне СВО в сквере воинской славы, бывший парк «Афганец». Давайте вместе почтим память героев и отдадим дань уважения их подвигу. Жители Сафоновского округа продолжают выбирать объекты благоустройства. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Жители сами решают, какие парки, скверы и общественные пространства будут обновлены в первую очередь. Сафоновцы могут отдать свой голос за один из четырех проектов. Смоленская область, город Сафоново, улица Ленина, зона отдыха возле бассейна «Нептун», микрорайон номер 1, игровая площадка возле спортивного зала «Строитель», а также стадион по улице Ленинградская, земельный участок номер 29Б. Голосование проходит на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Принять участие могут жители старше 14 лет. Чтобы процедура выбора была комфортной и понятной, в регионе сформирован волонтерский корпус. Активисты рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать голос за понравившийся объект. Все волонтеры прошли специальное обучение. В Сафоновском округе активисты работают с 14 до 18:00 в рабочие дни по следующим адресам: площадь возле Центрального дворца культуры, улица Ленина, дом 4А, МФЦ, 1 микрорайон, дом 20, ДК «Шахтер», улица Куйбышева, дом 2, территория парка Южной, улица Мира, дом 14, дворовая территория возле средней школы номер 7, 2 микрорайон, дом 23 и парк «Школьный», сквер «Центральный» и парк имени Ленина, площадь «Шахтерская» рядом с магазином «Магнит» и территория спортивного комплекса «Сафоново спорт-арена», 1 микрорайон, дом 14. 6 мая сафоновцы встретили поезд Победы «Дорога памяти». Сафоново стал частью масштабной патриотической акции, приуроченной к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Празднично оформленный железнодорожный состав во главе с историческим паровозом совершил остановку в Сафонове, следуя по маршруту Смоленск-Вязьма. Пассажирами поезда стали труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, ветераны, железнодорожники, школьники и студенты. В этом году в состав поезда включили две платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Прекрасным дополнением к встрече поезда Победы стал торжественный концерт, подготовленный творческими коллективами города. В программе прозвучали песни военных лет, знакомые каждому с детства, современные патриотические композиции, инструментальные произведения. Под знакомые мелодии пели и стар, и млад. Мероприятие стало важным событием, укрепившим связь времен и напомнившим о ценности исторической памяти. Вчера сотрудники администрации Сафоновского округа высадили в парке Южный 32 молодые сосны. Совсем скоро они станут частью зеленой зоны парка и будут радовать жителей еще много лет. Обновление зеленых насаждений на общественных территориях – одно из важных направлений работы администрации, которая стремится сделать город Сафоново экологически благоприятным городом для жизни. Также в Сафоново активно продолжаются работы по уборке городских территорий. Для повышения эффективности уборки улиц задействована прицепная подметально-уборочная машина под названием «Чистодор». Также ежедневно проводятся работы силами рабочих МБУ УКХ. Уборка тротуаров, обочин, газонов, уборка парков, скверов, детских площадок, сбор и вывоз мусора. Администрация города призывает жителей бережно относиться к результатам их работы и помнить, что чистота города начинается с каждого из нас. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем пасмурно, прохладно и дождливо. Днем температура воздуха будет не выше плюс 12 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Вечером порывами до 15. Будьте внимательны и осторожны. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Уважаемые радиослушатели, редакция Радио Инфинити поздравляет вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой и хорошего, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск новостей выйдет во вторник, 12 мая.

0: избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Требуется водитель категории Е для работы на Тонаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Тонаре. 8 960 582 93 61.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
5: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
6: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды от 23 500 рублей за смену. Горничных от 19 500 рублей за смену. Грузчиков от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.
7: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт теплица-драгобуш.рф,
8: 8 920 313 13 64.
9: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
10: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
8: Новости спорта.
9: Футболисты Краснодара в ответном матче финала пути РПЛ на своем поле по пенальти переиграли московское «Динамо» 6-5 и впервые за три года вышли в суперфинал Кубка России. После нулевой ничьей в основное время, так, к слову, завершилась и первая встреча в Москве, решающими стали сейвы вратаря «Быков» Станислава Кацева, отразившего удары Константина Тюкамина и Хуана Касереса, в то время как у Краснодара с точки не попал в створ лишь Дуглас Аугусто. Краснодарский клуб стал вторым финалистом турнира и в решающем матче встретится с московским «Спартаком», который накануне в дерби обыграл ЦСКА 1-0 в финале пути регионов. Решающий матч состоится 24 мая в Лужниках. Гандболисты ЦСКА закрепили успех первой встречи полуфинала Суперлиги, выиграв в ответном матче на своей площадке у пермских «Медведей» 34-30 и в шестой раз подряд вышли в финал чемпионата страны. В прошлом году армейцы не смогли защитить трофей, проиграв в решающей встрече «Зениту» из Петербурга. 24-я ракетка мира Анна Калинская во втором круге турнира ВТА 1000 в Риме совершила невероятный камбэк, одолев чешскую теннисистку Катерину Синякову в трех сетах. Россиянка по ходу встречи отыграла 9 матчболов, а матч продлился 3,5 часа. Синякова имела возможность завершить встречу уже во втором сете при счете 5-3 и 5-4, она не реализовала 5 матчболов, после чего уступила на тайбрейке. В решающей партии при счете 5-4 чешская спортсменка снова подавала

на матч, создав себе еще 4 шанса на победу, но Калинская выиграла 3 заключительных гейма. В молодежной хоккейной лиге в Екатеринбурге хоккеисты «Авто» в овертайме обыграли московский «Спартак» в 6-м матче полуфинала Кубка Харламова 4-3, сравняв счет в серии 3-3 и переведя ее в решающую 7-ю игру. Матч должен был пройти на день раньше, но «Спартак» не смог вылететь из Москвы во вторник, и лига перенесла встречу на четверг. Решающая 7-я игра состоится 10 мая в Москве. Победитель этой пары встретится в финале Кубка Харламова с ярославским «Локомотивом», который уже ждет своего соперника после победы в полуфинале над Нижегородской «Чайкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. Надо признать, что разные государства, принимавшие участие во Второй мировой войне, могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования. Поэтому всем участникам, входящим в систему Организации Объединенных Наций, организациям и частным лицам было предложено ежегодно отмечать один из этих дней как День памяти всем жертвам Второй мировой войны. Многие страны Европы, кого коснулись ужасы и боль беспощадной войны, отмечают этот важный праздник 8 мая. Именно в этот день в 1945 году состоялась капитуляция фашистской Германии, что означало конец Второй мировой войны. В этот день в Европе проходят памятные мероприятия, торжественные собрания, чествование ветеранов, смотры исторической военной техники, реконструкция битв и возложение цветов и венков к вечному огню и могиле неизвестного солдата.
1: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист –

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулить собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая, ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня, весь Дагестан. 16 июля, концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1500

настил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 8 мая 1967 года состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата». В память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны был сооружен мемориал «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду у стен Кремля в Москве. В декабре 1966 года в честь 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, мест кровопролитных боев, и торжественно захоронен в Александровском саду. Затем на месте захоронения был сооружен памятник, состоящий из ряда архитектурных элементов.

0: по проекту архитекторов Бурдина, Климова, Рабаева и скульптора Томского. Надгробная плита могилы памятника выполнена из блоков красного кварцита, увенчана бронзовой композицией. На боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь. С 12 декабря 1997 года в соответствии с указом президента России у Вечного огня на могиле неизвестного солдата был установлен постоянный пост номер один почетного караула. Караул осуществляется бойцами президентского полка. В ноябре 2009 года памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. В соответствии с документом, весь архитектурный ансамбль был включен в список особо ценных объектов культурного наследия страны.
1: 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа и 43 минуты по центральноевропейскому времени был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Но исторический берлинский акт о капитуляции не был первым. Когда советские войска окружили Берлин, перед военным руководством Третьего рейха встал вопрос о сохранении остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной армии. Немцы послали представителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции. В ночь на 7 мая во французском городе Реймсе был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил. После безоговорочной капитуляции Германии правительство Вермахта было распущено, а немецкие войска на советско-германском фронте начали складывать оружие. Всего в период с 9 по 17 мая Красная армия взяла в плен на основе акта о капитуляции около 1,5 миллиона солдат и офицеров противника и 101 генерала. Так и закончилась Великая Отечественная война советского народа.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: Влюблять – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
8: За удачу!

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужский округ передана частица вечного огня, доставленная с могилы неизвестного солдата в Москве. Торжественная церемония передачи частиц вечного огня состоялась в сквере памяти героев города Смоленска. И мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Огонь памяти», организованной региональным отделением Народного фронта. Заместитель главы округа Алла Северухина доставила символ неугасимой памяти о подвиге защитников Отечества в Дорогобуж. Накануне Дня Победы лампы с частицами вечного огня зажгутся на мемориальных комплексах и воинских захоронениях на территории Дорогобужского округа. Уважаемые дорогобужане и гости Дорогобужского округа, обращаем ваше внимание, что 9 мая торжественный митинг под названием «Память поколений» и праздничные концерты «Нам не забыть победный май» пройдут возле памятника «Танк Т-34» в Дорогобуже. Изменение традиционного места проведения связано с ремонтными работами на валу Победы. Наша афиша. Сообщаем программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку гаубица ПАО «Дорогобуж». В 10:20 митинг с возложением цветов к братской могиле номер 2, город Дорогобуж, северная окраина города. В 11 утра митинг с возложением цветов память поколений, центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. В 12:30 состоится праздничный концерт «Нам не забыть победный май», центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. Также будет работать полевая кухня. Дорогобуж, улица Парижской, коммунный дом 15. А с 10 до 16 часов в Дорогобужском музее пройдет день открытых дверей. Улица Чистякова, дом 10. Отправление автобусов из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 9:20. Обратно из Дорогобужа, улица Чистякова, 1А, Росатом Энергосбыт в 15 и в 15:20. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля без возрастных ограничений. Дорогобужане принимают активное участие во всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая проходит ежегодно весной в преддверии Дня Победы. Акция объединяет людей разных поколений и напоминает о важности сохранения памяти о тех, кто сражался за свободу и независимость Родины. Девиз акции «Я помню, я горжусь». Школьники образовательных учреждений, работники культуры раздавали жителям символ Победы «Георгиевские ленточки» как напоминание о героическом прошлом нашей страны. Акция является знаком благодарности всем, кто отстоял свободу нашей страны и выражением народной памяти о бессмертном подвиге защитников Отечества. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский совместно с сотрудниками отделения по работе с личным составом МОМВД России Дорогобужский, а также с волонтерами движения первых Верхней Непровской школы номер 3 провели акцию «Георгиевская ленточка». Останавливая водителей, автоинспекторы не только проверяли документы, но и вместе с юными помощниками поздравляли участников дорожного движения с наступающим праздником, Днем Победы, и дарили символ памяти «Георгиевские ленточки». Сотрудники госавтоинспекции также напоминали водителям и пешеходам о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения не только в праздничные дни. Инспекторы выразили надежду, что участники акции прислушаются к их пожеланиям и проявят особую бдительность за рулем. Данная акция направлена на сохранение исторической памяти о подвиге народа, воспитание патриотизма у молодого поколения и повышение безопасности на дорогах. В рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения вместе с учениками Дорогобужской школы номер 1 глава Дорогобужского округа Константин Саренков посетили Болдинский монастырь, где ребята приняли участие в богослужении, а также в ходе экскурсии по территории монастыря познакомились с его богатой историей и святынями. Свято-Троицкий Болдин монастырь – одно из древнейших духовных мест Смоленщины и важная часть исторического наследия Дорогобужской земли, которая по праву считается одним из центров православия Смоленского региона. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем пасмурно, прохладно и дождливо. Днем температура воздуха будет не выше плюс 12 градусов, ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, вечером порывами до 15. Будьте внимательны и осторожны, атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Уважаемые радиослушатели, редакция Радио Инфинити поздравляет вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой и хорошего, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск новостей выйдет во вторник, 12 мая.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
4: Песня на войне.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. В программу продолжает приходить огромное количество материала, стихов, песен и клипов. И сейчас я сделаю то, чего не делал уже много месяцев. Я хочу извиниться перед всеми авторами, чьи произведения по тем или иным причинам пока не прозвучали. Все будет, всему свое время. Кстати, о времени. Открывать выпуск будет песня с названием «Время выбрало нас».

0: Песня на войне.
1: О ракетах сейчас пишут столько, что каждый второй в сети прямо-таки ракетчик. Я же предпочитаю мнение специалистов. Павел Воронин знает, о чем поет.
2: Я гироскоп, я детище с завода. Творение

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
3: 3 мая празднует свой день рождения Фрида, одна из солисток проекта патриотической песни «Русские ракеты», она же музыкальный продюсер дуэта и наш огромный друг. «Русские ракеты» — это русские девушки в камуфляже, которые прославляют свою армию в песнях, любят свою страну и поют про наших солдат. Волонтеры Народного фронта команды Путина, награжденные медалями за содействие. «Русские ракеты» в нашем эфире.

Покажите мне путь и откройте глаза, и развейте тревогу. Отвечал за солдат, видел смерть, видел

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
11: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
12: Песня на войне.
13: Всем привет, это Юлия Чичерина, и это «Песня на войне».

0: Песня на войне.
1: Все мы родом из детства. Те, у кого оно протекало в 70-х, 80-х, видели перед глазами совсем иную картину, чем те, чье детство пришлось, например, на 90-е. И все равно родители всегда пытаются воспитать своих детей в той системе ценностей, с которой они росли сами. «Своих не бросаем», продолжает выпуск Ратмир Александров.

присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла. Тишину сорвала, зазвенела темнота из каждого угла.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Крым. Я Вадим Шурыгин, военный врач в запасе. В канун Дня Победы своей композицией «Иди и смотри» хочу напомнить о лучших фильмах о Великой Отечественной войне, на которых мы росли и воспитывались, и актуальность которых и сейчас не вызывает никаких сомнений. Спасибо огромное Андрею Бороздину, коллеге, за этот очень важный проект «Песни на войне». И желаю всем крепкого здоровья и победы.
1: Завтра была война, война, война. Батальоны просят огня, огня, огня. Бессмертный гарнизон, гарнизон, гарнизон. Их знали только мы.

постарайся остаться в живых, в живых, в живых. Брестская крепость, крепость, крепость. Секретный фарватер, фарватер. Два бойца, сын полка, полка, полка. Судьба человека, штрафбат, штрафбат, штрафбат. Вызываю огонь на себя, себя, себя. Повесть о настоящем человеке.

небесно. Тихо хоп, тихо хоп, тихо хоп. А зори здесь тихие, тихие, тихие. Белорусский вокзал, вокзал, вокзал. Не забудь, станция Луговая, Луговая, Луговая. В 6 часов вечера после войны, войны, войны. Они сражались за Родину.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. Надо признать, что разные государства, принимавшие участие во Второй мировой войне, могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования. Поэтому всем участникам, входящим в систему Организации Объединенных Наций, организациям и частным лицам было предложено ежегодно отмечать один из этих дней как День памяти всем жертвам Второй мировой войны. Многие страны Европы, кого коснулись ужасы и боль беспощадной войны, отмечают этот важный праздник 8 мая. Именно в этот день, в 1945 году, состоялась капитуляция фашистской Германии, что означало конец Второй мировой войны. В этот день в Европе проходят памятные мероприятия, торжественные собрания, чествование ветеранов, смотры исторической военной техники, реконструкция битв и возложение цветов и венков к вечному огню и могиле неизвестного солдата.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил плановый выезд, в ходе которого проинспектировал ряд важных социальных объектов. Строительство многоквартирного дома на улице Октябрьской – это важный шаг к улучшению жилищных условий жителей Сафоновского округа. Глава регулярно посещает строительную площадку, чтобы лично следить за процессом. В ходе последнего визита он оценил темпы выполнения работ и обсудил с подрядчиками текущие вопросы строительства. Повторно указал на слабый темп производства работ и рекомендовал обратить внимание на сжатые сроки и необходимость увеличения как количества рабочих, так и техники на строительной площадке. Также глава проконтролировал ход выполнения капитального ремонта детской художественной школы, где планируется открыть школу креативных индустрий. Администрация округа держит на контроле реализацию социально значимых проектов. Помимо этого, глава совершил рабочую поездку на улицу Краснофлотская, где в ближайшее время планируется ремонт дорожного покрытия. В ходе визита Антон Николаевич осмотрел участок дороги, требующий ремонта, оценил текущее состояние дорожного полотна, провел встречу с местными жителями для обсуждения деталей предстоящего ремонта. Были затронуты ключевые вопросы: сроки начала и завершения ремонтных работ, предполагаемый объем работ, возможные неудобства для жителей и способы их минимизации, а также пожелания граждан по улучшению инфраструктуры улицы. Антон Кухарев заверил, что все предложения жителей будут учтены при ремонте дороги. Наша афиша. Уважаемые жители и гости Сафоновского муниципального округа, приглашаем вас 9 мая принять участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 11 утра откроется торжественный митинг «Вспомним всех поименно» в сквере памяти у Вечного огня. В 12:00 в Центральном дворце культуры состоится праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда». В 15:00 торжественная церемония установки флагштока в память о погибших в зоне СВО в сквере воинской славы, бывший парк «Афганец». Давайте вместе почтим память героев и отдадим дань уважения их подвигу. Жители Сафоновского округа продолжают выбирать объекты благоустройства. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Жители сами решают, какие парки, скверы и общественные пространства будут обновлены в первую очередь. Сафоновцы могут отдать свой голос за один из четырех проектов. Смоленская область, город Сафоново, улица Ленина, зона отдыха возле бассейна «Нептун», микрорайон номер 1, игровая площадка возле спортивного зала «Строитель», а также стадион по улице Ленинградская, земельный участок номер 29Б. Голосование проходит на платформе и в мобильном приложении госуслуги «Решаем вместе». Принять участие могут жители старше 14 лет. Чтобы процедура выбора была комфортной и понятной, в регионе сформирован волонтерский корпус. Активисты рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать голос за понравившийся объект. Все волонтеры прошли специальное обучение. В Сафоновском округе активисты работают с 14 до 18:00 в рабочие дни по следующим адресам: площадь возле Центрального дворца культуры, улица Ленина, дом 4А, МФЦ, первый микрорайон, дом 20, ДК «Шахтер», улица Куйбышева, дом 2, территория парка Южной, улица Мира, дом 14, дворовая территория возле средней школы номер 7, второй микрорайон, дом 23, и парк «Школьный», сквер «Центральный» и парк имени Ленина, площадь «Шахтерская» рядом с магазином «Магнит» и территория спортивного комплекса «Сафоново спорт-арена», первый микрорайон, дом 14. 6 мая сафоновцы встретили поезд Победы «Дорога памяти». Сафоново стал частью масштабной патриотической акции, приуроченной к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Празднично оформленный железнодорожный состав во главе с историческим паровозом совершил остановку в Сафонове, следуя по маршруту Смоленск-Вязьма. Пассажирами поезда стали труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, ветераны, железнодорожники, школьники и студенты. В этом году в состав поезда включили две платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Прекрасным дополнением к встрече поезда Победы стал торжественный концерт, подготовленный творческими коллективами города. В программе прозвучали песни военных лет, знакомые каждому с детства, современные патриотические композиции, инструментальные произведения. Под знакомые мелодии пели и стар, и млад. Мероприятие стало важным событием, укрепившим связь времен и напомнившим о ценности исторической памяти. Вчера сотрудники администрации Сафоновского округа высадили в парке Южный 32 молодые сосны. Совсем скоро они станут частью зеленой зоны парка и будут радовать жителей еще много лет. Обновление зеленых насаждений на общественных территориях – одно из важных направлений работы администрации, которая стремится сделать город Сафоново экологически благоприятным городом для жизни. Также в Сафоново активно продолжаются работы по уборке городских территорий. Для повышения эффективности уборки улиц задействована прицепная подметально-уборочная машина под названием «Чистодор». Также ежедневно проводятся работы силами рабочих МБУ УКХ. Уборка тротуаров, обочин, газонов, уборка парков, скверов, детских площадок, сбор и вывоз мусора. Администрация города призывает жителей бережно относиться к результатам их работы и помнить, что чистота города начинается с каждого из нас. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем пасмурно, прохладно и дождливо. Днем температура воздуха будет не выше плюс 12 градусов, ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, вечером порывами до 15. Будьте внимательны и осторожны, атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Уважаемые радиослушатели, редакция Радио Инфинити поздравляет вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой и хорошего, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск новостей выйдет во вторник, 12 мая.

0: рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 40.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты мадридского Реала в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги на выезде переиграли тель-авивский ХПЛ 87-81 и вторыми вышли в финал четырех. Первым в решающую стадию шагнул победитель регулярки греческий Олимпиакос, который в сухую 3-0 обыграл вице-чемпиона лиги прошлого сезона Монако в параллельной четвертьфинальной серии. Напомним, что в прошлом году мадридцы не смогли пробиться в финал четырех, тогда в четвертьфинале их остановил все тот же Олимпиакос. Футболисты Астона Виллы разгромили на своем поле Ноттингем Форест в ответном полуфинальном матче Лиги Европы 4-0 и вышли в финал турнира после гостевого поражения в первой игре 0-1. Для главного тренера Львов Уная Эмери это будет шестой финал Лиги Европы в карьере. Ранее он выигрывал этот турнир 4 раза с Севильей и Вильярреалом. За титул подопечные Эмери поспорят с Фрайбургом, который дома переиграл португальскую Брагу 3-1, взяв реванш за выездную поражение в первой встрече 1-2.

Гости играли практически весь матч в меньшинстве после удаления полузащитника Марио. Для германского клуба этот финал станет первым в истории в Еврокубках. Решающий поединок между Фрайбургом и Астон Виллой состоится 20 мая в Стамбуле. В то же время Кристал Пэлас в ответном полуфинальном матче Лиги конференций на домашней арене переиграл донецкий Шахтер 2-1 и одержал победу по сумме двух встреч 5-2, впервые в истории получив путевку в финал Еврокубка. В параллельной встрече испанский Райо Вальекано снова минимально обыграл Страсбург 1-0, только в этот раз в гостях, и также вышел в финал Лиги конференций, где встретится с Кристал Пэлас. Решающий матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Уругвайский полузащитник Реала Федерико Вальверде получил черепно-мозговую травму после драки с французским хавбеком Орельеном Тчуамини, которая произошла прямо в раздевалке клуба на тренировочной базе. По данным СМИ, конфликт, начавшийся еще накануне из-за грубого фола, на следующий день перерос в потасовку. Тчуамини нанес удар, от которого капитан сливочных упал, ударился головой о стол и потерял сознание. Вальверде экстренно доставили в больницу, наложили швы и из-за жалоб на потерю памяти перевезли в медицинский центр для дополнительного обследования. На восстановление футболисту потребуется до 2 недель покоя, и из-за этого он пропустит выездной матч с Барселоной в чемпионате Испании в воскресенье. Это были спортивные события, достойные вашего

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балкона.

0: 39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19. 8 951 711 89 19.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 9 мая ожидается пасмурная ненастная погода. Ночью преимущественно без осадков, а днем пройдут дожди. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 16. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 6-8, а днем 9-11 градусов тепла. В воскресенье 10 мая облачно, ночью и во второй половине дня пройдут также дожди. Ночью плюс 6-8, а днем уже 10-12 выше 0. В понедельник потеплеет, и ночью еще пройдут дожди, а днем без осадков и до плюс 17. Во вторник 12 мая также пройдут дожди, и днем до плюс 15. Хорошей вам погоды и отличного праздничного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
9: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
10: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
11: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание: пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
12: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили сертифицировала новый Кулрей для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Кулрей будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио «Инфинити». За удачу

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8 990.

0: Премирование, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Новости спорта.
3: Футболисты Краснодара в ответном матче финала пути РПЛ на своем поле по пенальти переиграли московское «Динамо» 6-5 и впервые за три года вышли в суперфинал Кубка России. После нулевой ничьей в основное время, так, к слову, завершилась и первая встреча в Москве, решающими стали сейвы вратаря «Быков» Станислава Кацева, отразившего удары Константина Тюкамина и Хуана Касереса, в то время как у Краснодара с точки не попал в створ лишь Дуглас Аугусто. Краснодарский клуб стал вторым финалистом турнира и в решающем матче встретится с московским «Спартаком», который накануне в дерби обыграл ЦСКА 1-0 в финале пути регионов. Решающий матч состоится 24 мая в Лужниках. Гандболисты ЦСКА закрепили успех первой встречи полуфинала Суперлиги, выиграв в ответном матче на своей площадке у пермских «Медведей» 34-30 и в шестой раз подряд вышли в финал чемпионата страны. В прошлом году армейцы не смогли защитить трофей, проиграв в решающей встрече «Зениту» из Петербурга. 24-я ракетка мира Анна Калинская во втором круге турнира ВТА 1000 в Риме совершила невероятный камбэк, одолев чешскую теннисистку Катерину Синякову в трех сетах. Россиянка по ходу встречи отыграла 9 матчболов, а матч продлился 3,5 часа. Синякова имела возможность завершить встречу уже во втором сете при счете 5-3 и 5-4, она не реализовала 5 матчболов, после чего уступила на тайбрейке. В решающей партии при счете 5-4 чешская спортсменка снова подавала на матч, создав себе еще 4 шанса на победу, но Калинская выиграла 3 заключительных гейма. В молодежной хоккейной лиге в Екатеринбурге хоккеисты «Авто» в овертайме обыграли московский «Спартак» в шестом матче полуфинала Кубка Харламова 4-3, сравняв счет в серии 3-3 и переведя ее в решающую седьмую игру. Матч должен был пройти на день раньше, но «Спартак» не смог вылететь из Москвы во вторник, и лига перенесла встречу на четверг. Решающая седьмая игра состоится 10 мая в Москве. Победитель этой пары встретится в финале Кубка Харламова с ярославским «Локомотивом», который уже ждет своего соперника после победы в полуфинале над Нижегородской «Чайкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Infinity.

0: делами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В отдел технического контроля завода «Драгобуш» Котломаш требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Infinity.

0: 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. Надо признать, что разные государства, принимавшие участие во Второй мировой войне, могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования. Поэтому всем участникам, входящим в систему Организации Объединенных Наций, организациям и частным лицам было предложено ежегодно отмечать один из этих дней как День памяти всем жертвам Второй мировой войны. Многие страны Европы, кого коснулись ужасы и боль беспощадной войны, отмечают этот важный праздник 8 мая. Именно в этот день в 1945 году состоялась капитуляция фашистской Германии, что означало конец Второй мировой войны. В этот день в Европе проходят памятные мероприятия, торжественные собрания, чествование ветеранов, смотры исторической военной техники, реконструкция битв и возложение цветов и венков к вечному огню и могиле неизвестного солдата.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужский округ передана частица вечного огня, доставленная с могилы неизвестного солдата в Москве. Торжественная церемония передачи частиц вечного огня состоялась в сквере памяти героев города Смоленска. И мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Огонь памяти», организованной региональным отделением Народного фронта. Заместитель главы округа Алла Северухина доставила символ неугасимой памяти о подвиге защитника Отечества в Дорогобуж. Накануне Дня Победы лампы с частицами вечного огня зажгутся на мемориальных комплексах и воинских захоронениях на территории Дорогобужского округа. Уважаемые дорогобужане и гости Дорогобужского округа, обращаем ваше внимание, что 9 мая торжественный митинг под названием «Память поколений» и праздничный концерт «Нам не забыть победный май» пройдут возле памятника «Танк Т-34» в Дорогобуже. Изменение традиционного места проведения связано с ремонтными работами на валу Победы. Наша афиша. Сообщаем программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку гаубица ПАО «Дорогобуж». В 10:20 митинг с возложением цветов к братской могиле номер 2, город Дорогобуж, северная окраина города. В 11 утра митинг с возложением цветов «Память поколений», центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. В 12:30 состоится праздничный концерт «Нам не забыть победный май», центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. Также будет работать полевая кухня. Дорогобуж, улица Парижской, коммунный дом 15. А с 10 до 16 часов в Дорогобужском музее пройдет День открытых дверей. Улица Чистякова, дом 10. Отправление автобусов из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 9:20. Обратно из Дорогобужа, улица Чистякова, 1А, «Росатомэнергосбыт» в 15 и в 15:20. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля без возрастных ограничений. Дорогобужане принимают активное участие во всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая проходит ежегодно весной в преддверии Дня Победы. Акция объединяет людей разных поколений и напоминает о важности сохранения памяти о тех, кто сражался за свободу и независимость Родины. Девиз акции «Я помню, я горжусь». Школьники образовательных учреждений, работники культуры раздавали жителям символ Победы «Георгиевские ленточки» как напоминание о героическом прошлом нашей страны. Акция является знаком благодарности всем, кто отстоял свободу нашей страны и выражением народной памяти о бессмертном подвиге защитников Отечества. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский совместно с сотрудниками отделения по работе с личным составом МОМВД России Дорогобужский, а также с волонтерами движения первых Верхней Непровской школы номер 3 провели акцию «Георгиевская ленточка». Останавливая водителей, автоинспекторы не только проверяли документы, но и вместе с юными помощниками поздравляли участников дорожного движения с наступающим праздником, Днем Победы, и дарили символ памяти «Георгиевские ленточки». Сотрудники госавтоинспекции также напоминали водителям и пешеходам о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения не только в праздничные дни. Инспекторы выразили надежду, что участники акции прислушаются к их пожеланиям и проявят особую бдительность за рулем. Данная акция направлена на сохранение исторической памяти о подвиге народа, воспитание патриотизма у молодого поколения и повышение безопасности на дорогах. В рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения вместе с учениками Дорогобужской школы номер 1 глава Дорогобужского округа Константин Саренков посетили Болдинский монастырь, где ребята приняли участие в богослужении, а также в ходе экскурсии по территории монастыря познакомились с его богатой историей и святынями. Свято-Троицкий Болдин монастырь – одно из древнейших духовных мест Смоленщины и важная часть исторического наследия Дорогобужской земли, которая по праву считается одним из центров православия Смоленского региона. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем пасмурно, прохладно и дождливо. Днем температура воздуха будет не выше плюс 12 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Вечером порывами до 15. Будьте внимательны и осторожны. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Уважаемые радиослушатели, редакция Радио Инфинити поздравляет вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой и хорошего, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск новостей выйдет во вторник, 12 мая.
0: Дискотека ретро.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525.

0: инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуж, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 8 мая 1967 года состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата». В память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны был сооружен мемориал «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду у стен Кремля в Москве. В декабре 1966 года в честь 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, мест кровопролитных боев, и торжественно захоронен в Александровском саду. Затем на месте захоронения был сооружен памятник, состоящий из ряда архитектурных элементов по проекту архитекторов Бурдина, Климова, Рабаева и скульптора Томского. Надгробная плита могилы памятника выполнена из блоков красного кварцита, увенчана бронзовой композицией. На боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь. С 12 декабря 1997 года в соответствии с указом президента России у Вечного огня на могиле неизвестного солдата был установлен постоянный пост номер 1 почетного караула. Караул осуществляется бойцами президентского полка. В ноябре 2009 года памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. В соответствии с документом, весь архитектурный ансамбль был включен в список особо ценных объектов культурного наследия страны.
4: 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа и 43 минуты по центральноевропейскому времени был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Но исторический берлинский акт о капитуляции не был первым. Когда советские войска окружили Берлин, перед военным руководством Третьего рейха встал вопрос о сохранении остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной армии. Немцы послали представителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции. В ночь на 7 мая во французском городе Реймсе был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил. После безоговорочной капитуляции Германии правительство Вермахта было распущено, а немецкие войска на советско-германском фронте начали складывать оружие. Всего в период с 9 по 17 мая Красная армия взяла в плен на основе акта о капитуляции около 1,5 миллиона солдат и офицеров противника и 101 генерала. Так и закончилась Великая Отечественная война советского народа.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Рязанской области 19.00. Новости на Инфинити.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил плановый выезд, в ходе которого проинспектировал ряд важных социальных объектов. Строительство многоквартирного дома на улице Октябрьской – это важный шаг к улучшению жилищных условий жителей Сафоновского округа. Глава регулярно посещает строительную площадку, чтобы лично следить за процессом. В ходе последнего визита он оценил темпы выполнения работ и обсудил с подрядчиками текущие вопросы строительства. Повторно указал на слабый темп производства работ и рекомендовал обратить внимание на сжатые сроки и необходимость увеличения как количества рабочих, так и техники на строительной площадке. Также глава проконтролировал ход выполнения капитального ремонта детской художественной школы, где планируется открыть школу креативных индустрий. Администрация округа держит на контроле реализацию социально значимых проектов. Помимо этого, глава совершил рабочую поездку на улицу Краснофлотская, где в ближайшее время планируется ремонт дорожного покрытия. В ходе визита Антон Николаевич осмотрел участок дороги, требующий ремонта, оценил текущее состояние дорожного полотна, провел встречу с местными жителями для обсуждения деталей предстоящего ремонта. Были затронуты ключевые вопросы: сроки начала и завершения ремонтных работ, предполагаемый объем работ, возможные неудобства для жителей и способы их минимизации, а также пожелания граждан по улучшению инфраструктуры улицы. Антон Кухарев заверил, что все предложения жителей будут учтены при ремонте дороги. Наша афиша. Уважаемые жители и гости Сафоновского муниципального округа, приглашаем вас 9 мая принять участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 11 утра откроется торжественный митинг «Вспомним всех поименно» в сквере памяти у Вечного огня. В 12.00 в Центральном дворце культуры состоится праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда». В 15.00 торжественная церемония установки флагштока в память о погибших в зоне СВО в сквере воинской славы, бывший парк «Афганец». Давайте вместе почтим память героев и отдадим дань уважения их подвигу. Жители Сафоновского округа продолжают выбирать объекты благоустройства. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Жители сами решают, какие парки, скверы и общественные пространства будут обновлены в первую очередь. Сафоновцы могут отдать свой голос за один из четырех проектов. Смоленская область, город Сафоново, улица Ленина, зона отдыха возле бассейна «Нептун», микрорайон номер 1, игровая площадка возле спортивного зала «Строитель», а также стадион по улице Ленинградская, земельный участок номер 29Б. Голосование проходит на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Принять участие могут жители старше 14 лет. Чтобы процедура выбора была комфортной и понятной, в регионе сформирован волонтерский корпус. Активисты рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать голос за понравившийся объект. Все волонтеры прошли специальное обучение. В Сафоновском округе активисты работают с 14 до 18.00 в рабочие дни по следующим адресам: площадь возле Центрального дворца культуры, улица Ленина, дом 4А, МФЦ, 1 микрорайон, дом 20, ДК «Шахтер», улица Куйбышева, дом 2, территория парка «Южная улица Мира», дом 14, дворовая территория возле средней школы номер 7, 2 микрорайон, дом 23, и парк «Школьный», сквер «Центральный» и парк имени Ленина, площадь «Шахтерская» рядом с магазином «Магнит» и территория спортивного комплекса «Сафоново спорт-арена», 1 микрорайон, дом 14. 6 мая сафоновцы встретили поезд Победы «Дорога памяти». Сафоново стал частью масштабной патриотической акции, приуроченной к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Празднично оформленный железнодорожный состав во главе с историческим паровозом совершил остановку в Сафонове, следуя по маршруту Смоленск-Вязьма. Пассажирами поезда стали труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, ветераны, железнодорожники, школьники и студенты. В этом году в состав поезда включили две платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Прекрасным дополнением к встрече поезда Победы стал торжественный концерт, подготовленный творческими коллективами города. В программе прозвучали песни военных лет, знакомые каждому с детства, современные патриотические композиции, инструментальные произведения. Под знакомые мелодии пели и стар, и млад. Мероприятие стало важным событием, укрепившим связь времен и напомнившим о ценности исторической памяти. Вчера сотрудники администрации Сафоновского округа высадили в парке Южный 32 молодые сосны. Совсем скоро они станут частью зеленой зоны парка и будут радовать жителей еще много лет. Обновление зеленых насаждений на общественных территориях – одно из важных направлений работы администрации, которая стремится сделать город Сафоново экологически благоприятным городом для жизни. Также в Сафоново активно продолжаются работы по уборке городских территорий. Для повышения эффективности уборки улиц задействована прицепная подметально-уборочная машина под названием «Чистодор». Также ежедневно проводятся работы силами рабочих МБУ УКХ. Уборка тротуаров, обочин, газонов, уборка парков, скверов, детских площадок, сбор и вывоз мусора. Администрация города призывает жителей бережно относиться к результатам их работы и помнить, что чистота города начинается с каждого из нас. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем пасмурно, прохладно и дождливо. Днем температура воздуха будет не выше плюс 12 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Вечером порывами до 15. Будьте внимательны и осторожны. Атмосферное давление будет расти 743 миллиметра. Уважаемые радиослушатели, редакция Радио Инфинити поздравляет вас с наступающим праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой и хорошего, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Следующий выпуск новостей выйдет во вторник, 12 мая.

0: самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplica-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
5: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8 910

0: откликается зрителям интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая, ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня, весь Дагестан. 16 июля, концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Тюменской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 9 мая ожидается пасмурная и ненастная погода. Ночью преимущественно без осадков, а днем пройдут дожди. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 16. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 6-8, а днем 9-11 градусов тепла. В воскресенье 10 мая облачно, ночью и во второй половине дня пройдут также дожди. Ночью плюс 6-8, а днем уже 10-12 выше 0. В понедельник потеплеет, и ночью еще пройдут дожди, а днем без осадков и до плюс 17. Во вторник 12 мая также пройдут дожди, и днем до плюс 15. Хорошей вам погоды и отличного праздничного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Радиостанция Infinity.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dorogobuzh.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Диско-дискотека «Ретро».

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро».

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь вспомнит.

0: Смоленской области, час ночи.
1: Поют деревья, не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим.

тобой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Залетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

На этой огромной планете, сынок, под куполом вечных небес, есть множество всяких путей.

яркие краски морей. Быть может, увидишь и влюбишься ты, но это проходит, поверь.

сейчас о дорогах поешь, но время наступит, сын мой. Когда ты приедешь сюда и поймешь, что ты возвратился

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одни, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть,

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: Infinity.
1: Давно с полки лез залпы орудий, над нами лишь солнечный свет.
2: На чем проверяются люди, если войны уже нет?
1: Приходится слышать нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку,

сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку, нет, или да. В полях обезврежены мины, но мы не на поле цветов.

этот день победы наша память, наши отцы и деды, наша гордость, наша жизнь под мирным небом. Этот день победы.

такова героя, грудью защитившего страну. Майскими короткими ночами отгремев закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане?

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: Смоленской области 3 часа ночи.
1: Радио Infinity.